0: Kalkuta.
1: Tak jakby śnieg tu spadł.
2: Берлин очень красивый город. Очень красивый город.
3: I've only been here one day, but it's very interesting. Good morning.